0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу со всеми участниками рынка для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Во время совещания по ситуации на топливном рынке ФАС представила данные о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжение регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Ранее Владимир Путин заверил, что урегулирование ситуации с топливом в стране продолжается. Премьер-министр Михаил Мишустин держит на контроле этот вопрос. Для решения проблем с нефтепродуктами также создана специальная комиссия, уточнил российский лидер. В Госдуме напомнили об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября. Для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлена опасная инфекция, последует оперативная депортация. Также Федеральная налоговая служба сможет оперативнее регистрировать иностранных граждан благодаря введению электронного взаимодействия ведомств при обмене данными. Парламентарии подчеркивают, что указанные нормы служат целям оптимизации миграционного политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10-11. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, со 2 по 4 классы 23-26 часов, для 5 класса 29-32 часа, для 6 30-33 часа, для 7 32-35. Для 8-9 классов 33-36 часов, а для 10-11 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. В этом году почти половина российских родителей потратили на подготовку ребенка к школе меньше 20 тысяч рублей. Многие объяснили это тем, что у детей остались с прошлого года одежда, обувь, канцелярские товары. Согласно данным опроса, 12% родителей потратили на сборы в школу от 20 до 30 тысяч рублей. Еще 7% участников исследований уложились в 30-40 тысяч, поскольку школьнику требовалось много обновок. 8% родителей потратили на сборы от 40 до 50 тысяч рублей, а еще 16% больше 50 тысяч. При этом опрошенные заявили,

заявили, что им не жалко денег для своего ребенка, поэтому они старались приобрести к новому учебному году все, что школьник хотел. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня могут обнаружить, что одна из недавних целей больше не вызывает прежнего энтузиазма. Овны, львы и стрельцы, не считайте это поражением. Иногда звезды показывают, что пора открыться новым. Знаки Земли. Пятница может принести чувство удовлетворения от совершенно незаметного результата. Тельцы, девы и козероги, то, что никто не похвалит, окажется важнее для вашего внутреннего спокойствия. Знаки воздуха. Сегодня что-то незначительное неожиданно останется в вашей памяти. Близнецы, весы и водолеи. Не отмахивайтесь от этих мыслей. Замысел проявится позже, когда обстоятельства сложатся определенным образом. Знаки воды. Вечер способен вернуть вам желание заняться чем-то, что вы когда-то любили, но постепенно оставили. Раки, скорпионы и рыбы. Не требуйте от себя прежнего мастерства. Сейчас важнее само возвращение к этому состоянию.
1: Утро на семи холмах.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение обозначило максимальный уровень нагрузки на школьников от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10-11. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, со 2 по 4 классы 23-26 часов, для 5 класса 29-32, для 6 30-33 часа, для 7 32-35, для 8 9 33-36 часов, а для 10-11 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября будущего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на изученные нормативные акты. Единого закона о выплатах за долгий брак в стране нет, однако регионы могут самостоятельно их устанавливать. За супружеский стаж более 50 лет платят в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Мурманской, Пензенской и других областях. В Москве для супругов, отметивших 50 лет брака, выплата составляет 29,5 тысяч рублей. За 55 и 60 лет – 37 тысяч рублей. Пары в Санкт-Петербурге могут получить по 50 тысяч рублей за 50 лет брака, 70 тысяч за 70 лет. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: «Радио 7».

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект родился в музыкальной семье. Отец был композитором и органистом, мать — пианисткой и скрипачкой, а младший брат позже стал известным виолончелистом. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк-код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Да что вы забрали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. Более 9,5 миллиардов рублей выделят на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Средства направят в адрес РЖД, их используют для компенсации транспортировки товаров по льготным тарифам. Глава правительства подчеркнул, что решение позволит сохранить стабильность на внутреннем сельскохозяйственном рынке и выполнить обязательства перед импортерами российской продукции. Ранее Минсельхоз организовал штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Напомню, черноморский маршрут является основным для экспорта российского и украинского зерна, однако на фоне ударов по торговым судам движение по маршруту фактически остановлено. С 1 сентября все российские аэропорты оснастят медицинскими пунктами по единому федеральному стандарту. Речь идет о воздушных гаванях с пассажиропотоком от 39 тысяч человек в месяц. Теперь в каждом таком аэропорту обязан круглосуточно работать лицензированный фельдшерский пункт. Единые стандарты призваны устранить разницу в качестве помощи. Теперь и в столичных, и в региональных гаванях медики будут работать по общему регламенту. Помощь смогут получить не только пассажиры, но и провожающие, встречающие, а также персонал. Посол КНР сообщил об интеграции систем мобильных платежей с Россией. Также ведется совместная работа по оптимизации тарифов на связь и улучшению транспортной инфраструктуры. Стремительный рост взаимного пассажиропотока после введения безвизового режима поставил перед странами задачи по преодолению системных барьеров. Китайский дипломат рассказал также, что аэропорты и туристические объекты двух стран уже внедряют многоязычную инфраструктуру. В том числе в Китае появляются информационные сервисы и системы приобретения билетов на русском языке. Из музея в Вене похитили бриллиантовое колье стоимостью более 4 миллионов долларов. Речь идет о подвеске, на которой 673 драгоценных камня общим весом более 200 карат. Украшение принадлежало египетской королеве. Колье было частью выставки, на которой представлены более 300 украшений из коллекции знаменитого французского ювелирного дома. Как сообщается, двое неизвестных во время работы музея прикладного искусства разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Полиция начала расследование и поиск подозреваемых. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Один из первых больших хитов «Объекта» начинался как школьная постановка. История о юноше, ярком подарке от отца и братьях, которые не сразу оценили семейного любимца. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение обозначило максимальный уровень нагрузки на школьников от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10-11. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, со 2 по 4 класса 23-26 часов, для 5 класса 29-32, для 6 30-33 часа, для 7 32-35, для 8 9 33-36 часов, а для 10-11 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября будущего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на изученные нормативные акты. Единого закона о выплатах за долгий брак в стране нет, однако регионы могут самостоятельно их устанавливать. За супружеский стаж более 50 лет платят в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Мурманской, Пензенской и других областях. В Москве для супругов, отметивших 50 лет брака, выплата составляет 29,5 тысяч рублей. За 55 и 60 лет 37 тысяч рублей. Пары в Санкт-Петербурге могут получить по 50 тысяч рублей за 50 лет брака, 70 тысяч за 70 лет. Это Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, и у нас вопрос от Натальи из Твери. Она интересуется: бобр и бобер. Как правильно пишется, как правильно произносится? Одно или то же означают эти два слова?
2: Животное у нас такое богатое, у него есть два варианта названия. И бобр, и бобер. И так правильно по отношению к животному. Но вот что касается меха, то здесь словари расходятся в показаниях. Есть словари, например, большой толковый словарь русского языка или большой толковый словарь русских существительных, где эти слова даны просто через запятую.
1: Mm-hmm.
2: Но в большинстве словарей различие такое. Животное — это бобр, а словом бобер можно называть и животное, и мех из этого животного.
3: Mm-hmm.
2: То есть если перед нами бобр, значит, он живой. Значит, его из него пока мех не сделали. А если мы видим слово бобер, то оно может означать и животное, и уже мех из него. То есть оно получается более многозначное.
1: Спасибо. Друзья, свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову. Заходите на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Да вы заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 год

0: Оскар.
1: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в ЦБ. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Эксперты рассказали о распространенных схемах обмана перед учебным годом. Мошенники часто выманивают личную информацию под предлогом звонка из деканата по поводу зачисления первокурсника с просьбой предоставить недостающие документы. Родители школьников также рискуют быть обманутыми в клонах родительских чатов, где часто публикуются фейковые сборы на экскурсии, питание или обеспечение школы. Последней новаторской схемой называются продажи льготных карт, для получения которых злоумышленники просят поделиться паспортными данными. Российские дилеры выступили с инициативой ввести полную цифровую историю каждого автомобиля. Все данные предлагается вносить в электронный паспорт транспортного средства. По мнению юристов, нововведение позволит обезопасить покупателей на вторичном рынке. Под защитой будут и продавцы. Сейчас есть много сервисов, где можно купить историю любого автомобиля, но иногда они содержат не совсем точные данные. Неверный пробег или неуказанное ДТП. В свою очередь, прозрачная история обезопасит покупателей от приобретения машины с техническими или юридическими проблемами. Суточный рацион россиян составил 2500 килокалорий. Энергетическая ценность суточного рациона практически не меняется. В прошлом году она также составила в среднем 2500 килокалорий, сообщает Росстат. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось. Наиболее калоритный рацион у жителей Чечни. Он составил почти 4000 килокалорий в сутки. В среднем на человека наименьшая калорийность отмечена у жителей Алтая и Самарской области. Менее 2000 килокалорий. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект превратил один из самых известных библейских сюжетов в рок-оперу, посмотрев на историю не только через главного героя, но и через того, кого обычно считают предателем. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Минпросвещение обозначило максимальный уровень нагрузки на школьников от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10-11. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, со 2 по 4 класса 23-26 часов, для 5 класса 29-32, для 6 30-33 часа, для 7 32-35, для 8 9 33-36 часов, а для 10-11 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября будущего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новой карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на изученные нормативные акты. Единого закона о выплатах за долгий брак в стране нет, однако регионы могут самостоятельно их устанавливать. За супружеский стаж более 50 лет платят в Москве и Санкт-Петербурге, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Мурманской, Пензенской и других областях. В Москве для супругов, отметивших 50 лет брака, выплата составляет 29,5 тысяч рублей. За 55 и 60 лет – 37 тысяч рублей. Пары в Санкт-Петербурге могут получить по 50 тысяч рублей за 50 лет брака, 70 тысяч за 70 лет. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: «Радио 7».

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня могут обнаружить, что одна из недавних целей больше не вызывает прежнего энтузиазма. Овны, львы и стрельцы, не считайте это поражением. Иногда звезды показывают, что пора открыться новым. Знаки Земли. Пятница может принести чувство удовлетворения от совершенно незаметного результата. Тельцы, Девы и Козероги. То, что никто не похвалит, окажется важнее для вашего внутреннего спокойствия. Знаки Воздуха. Сегодня что-то незначительное неожиданно останется в вашей памяти. Близнецы, Весы и Водолеи. Не отмахивайтесь от этих мыслей. Замысел проявится позже, когда обстоятельства сложатся определенным образом. Знаки Воды. Вечер способен вернуть вам желание заняться чем-то, что вы когда-то любили, но постепенно оставили. Раки, скорпионы и рыбы. Не требуйте от себя прежнего мастерства. Сейчас важнее само возвращение к этому состоянию.
1: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Оформите карту.

0: карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. В Миноборнауке назвали регионы лидеры по числу поступивших на бюджетные места в вузы. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице на бюджет зачислены более 67 тысяч человек. В Санкт-Петербурге около 36 тысяч. В Татарстане 17 тысяч. Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, аспирантуры продолжается, подчеркнули в ведомстве. На данный момент высшие учебные заведения России уже поступили свыше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании будут сформированы в конце сентября. Владельцы смартфонов с операционной системой iOS не смогут с 1 сентября открыть кошелек цифрового рубля через приложение банков. Об этом сообщили ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, проблема связана с трудностями загрузки обновленных под цифровой рубль приложений в App Store. Новая форма нацвалюты требует российских криптостандартов, которые указывают на связь с государственной финансовой структурой. Ранее сообщалось, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. В поездах дальнего следования улучшат интернет. Первые изменения пассажиры заметят до конца текущего года. Оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом до конца года. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. В РЖД сообщили, что сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Предстоящая осень в Москве начнется с теплых дней, однако вопрос об бабьем лете остается открытым. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в конце лета температура воздуха в столичном регионе будет постепенно прогреваться. В результате в начале сентября возможно потепление до плюс 25. По ее словам, первая волна тепла придет на первые числа месяца, во вторник и в среду, 1 и 2 сентября, воздух может прогреться до плюс 23-25 градусов. Будет ли аналогично теплая волна в середине месяца? Пока долгосрочные прогнозы такого не дают. Тепло ожидается в первую пятидневку сентября, отметила синоптик. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Мюзикл объекта о женщине, которая прошла путь от провинциальной мечты до политического мифа, позже принес ему «Оскар» за песню, написанную для экранизации. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.» Реклама на ООО «ПД».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: ТЭН 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных.

0: социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
6: Доброе утро. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Соответствующие поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов. Рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Минпросвещение обозначило максимальный уровень нагрузки на школьников от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10-11. Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, со 2 по 4 классы 23-26 часов, для 5 класса 29-32 часа, для 6 30-33, для 7 32-35 часов, для 8-9 классов 33-36 часов, а для 10-11 34-37. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Учителя чаще получают в подарок цветы и сладости, чем хотели бы. При этом для большинства педагогов важнее всего не стоимость подарка, а внимание и благодарность со стороны учеников. В опросе приняли участие 3000 учителей, родителей и школьников с 5 по 11 классы со всей России. Исследование показало, что представления о подходящем подарке у трех групп отличаются. Школьники хотят сохранить эффект сюрприза, родители стараются выбрать уместный вариант, а педагоги прежде всего ждут знака внимания. 80% жителей современных новостроек более явно демонстрируют признаки счастливой жизни в сообществе, чем россияне, проживающие в старом фонде. Они активно общаются с соседями, участвуют в жизни комплекса и помогают друг другу, а также выше оценивают атмосферу и качество среды своего района. К таким выводам пришли аналитики. Современными сегодня считаются жилые комплексы, построенные в течение последних 8-10 лет. Именно в них формируется более благоприятная социальная среда за счет создания на территории разнообразных функциональных пространств, где люди могут проводить свободное время. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
5: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
10: СПА или спорт? Театр или кино?

0: а может заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Идея одного из самых необычных мюзиклов объекта выросла из стихов, которые мать читала ему на ночь в детстве. Позже эти тексты превратились в целый ночной мир загадочных усатых персонажей. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Да что
13: за... Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история.

0: История, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 13 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 14 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В одном знаменитом мюзикле объекта центральным образом стала маска, подземное пространство театра и одержимость таинственного музыкального гения молодой певицей. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».

0: важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: фунто.
1: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
2: Тайная персона. Радио 7.
1: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Госэкскар.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9см.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: У объекта есть Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Последней наградой стала Эмми, полученная в 2018 году за телевизионную концертную версию его рок-оперы. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Мама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Confession of the Groove.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 вечера пятницы. И с вашего позволения сразу приступим к новостям в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Он примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства отдельно запланирована непубличная встреча с руководителем ВПРФ Игорем Шуваловым. Кроме того, в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетит несколько объектов, в том числе автомобильное производство, где начинают выпускать новые машины «Волга». В завершении поездки президент встретится с губернатором Глебом Никитиным. Военкоматы получат доступ к личным данным военнообязанных и их родственников. Об этом сообщает «Коммерсант». Информацию военкоматам будут обязаны по запросу предоставлять государственные органы и частные компании. Она касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Среди этой информации сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, задолженностях по кредитам, а также медицинские сведения, данные о психиатрических расстройствах, наркозависимости, алкоголизме и так далее. Проект приказа Минобороны предусматривает возможность запрашивать сведения и о членах их семей. В Подмосковье с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин в канистрах, а затем использовали его для поджогов и диверсий. В России начинается прививочная кампания. Уже с 10 сентября выездные бригады начнут работать в школах и других детских образовательных организациях Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которые затем заносят инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. Каждый сезон она уносит больше жизней, чем лихорадка денге или эбола. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: Ну вот и она, последняя пятница лета. Да, друзья мои, событие как ни крути. Причем такое, знаете, как будто под грифом «нет радости светлее, чем печаль». Но нет, это же ни в коем случае не значит, что нужно срочно вешать

Носы рвать на себе волосы. Полно вам. Лето не первое и не последнее. Да и выходные опять же на носу. Так что печалиться не стоит, право слово. Ну а до наступления уикенда чисто технически осталось уже меньше часа, в котором мы с вами подведем итоги игры «Тайная персона». Финальный раунд сегодня, между прочим. Так что ловите момент. Ну а еще обсудим и литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Это счастье для любителей пошелестеть страницами, как всегда запланировано на вторую половину часа. Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы под музыку Радио 7.

0: Криса Ри на радио 7 только что имели счастье слышать. Ну, а совсем уже скоро будем слушать голос человека, который войдет в историю как последний победитель этого сезона игры «Тайная персона». Да, остался последний из подозреваемых, за которым наш секретный агент в течение дня следил. 7 ориентировок в эфире уже прозвучали, так что если вы догадались, кто же этим днем скрывался от вашей блестящей дедукции, то без тени смущения сразу после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто традиционно пришлет 7-е сообщение с верным ответом, достанется экипировка нашего секретного агента в виде фирменного свитшота «Радио 7». Удачи!
1: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Бог ты мой, как волнующе, право слово. Ну, последний победитель сезона будет сейчас в эфире звучать. И зовут победителя Мария. Мария – вольный художник в сфере юриспруденции. Говорит, если нужно вам на кого-то заявление в суд написать, обращайтесь. Ну, нет уж, Мария, лучше вы к нам. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег Андреевич, дорогой.
0: Спасибо вам за теплые слова. А вот я вам давайте в отместку тогда теплый свитшот от Радио 7. Мария, поздравляю. Ой, давайте.
1: Спасибо.
0: Осталось самая малость из ваших уст услышать, кто же был тайной персоной сегодня.

0: Это прекрасный композитор Эндрю Ллойд Уэббер.
1: Истинная правда.
0: Да.
1: А сразу ли вы догадались или пришлось подумать?
0: Нет, не сразу догадалась, только когда про Musical Cats была подсказка, тогда догадалась, что я его смотрела.
1: И как вам, кстати, мюзикл?
0: Ой, я сразу прибежала домой и пела эту песню, память она называется.
1: А вот знаете что, Мария, коль дело такое, если вы являетесь любительницей мюзикла «Кошки» Эндрю нашего Ллойда Уэббера, давайте прямо сейчас и послушаем одну из арий этого мюзикла. Вы не против?
0: Отлично. Нет, я не против.
1: Здорово.
0: Спасибо.
1: Тогда будем слушать «Memory» в исполнении Барбары Стрейзанд. Ну и еще раз хочется подвести жирную такую черту под сезоном игры «Третий лишний». Спасибо всем, кто принимал участие. Ну и знаете, вот что хочется сказать на пасашок. Если вот так получилось, что вы до сих пор без фирменного свитшота «Радио 7», не переживайте. Смею вас уверить, возможность его получить обязательно еще выдастся.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Слушайте, ну, лето, конечно, почти уже все, но это, друзья мои, не повод сидеть дома, правда. И давайте сегодня обсудим книги, которые доказывают, что путешествие может начаться с первой страницы. И в фокусе нашего внимания сегодня тревел-гиды, приключения и маршруты, которые стоит успеть до осени. Эти и другие книги, напомню, ждут вас на Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет со 2 по 6 сентября. Итак, Анастасия Осян. «Маршруты. 203 идеи для отдыха в России». Собственно, это 520 страниц честных и проверенных маршрутов по 21 региону страны. Авторы, команда фотографов полтора года путешествовали по России, чтобы собрать идеи на любой вкус. От походов в горы до ужинов в лучших ресторанах. Никакой рекламы, только личный опыт и яркие фотографии. Далее. Федор Абрамов. «Деревянные кони». Книга выходит в серии «Литературный компас России». Это классика деревенской прозы, где каждая страница дышит северной природой и простой мудростью. В центре повести судьба удивительной женщины, чья жизнь стала примером стойкости, труда и любви к ближним. Это не просто книга о прошлом, а напоминание о том, что делает нас людьми. И напоследок Кирилл Веприков. «Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателях». Это книга-исследование, которая предлагает взглянуть на Россию через неожиданную призму. Вместе с супругой автор 4 года путешествовал по стране и подметил, что благополучие уличных котов напрямую отражает человечность города. Это трогательный и теплый вояж по России глазами тех, кто наблюдает за страной из окон старых домов, то есть котиков. Ну и все на сегодня и о литературе, и о котах. Далее только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

0: о холодном-холодном сердце. Только что сэр Элтон Джон и Дуа Липа пели на Радио 7. Надеюсь, ваш пламенный мотор все-таки пылок и горяч и будет вас согревать грядущими осенними вечерами. Ну, они неизбежно к нам подкрадываются, это правда. Ну, а пока же к нам подкрадываются все еще летние выходные, до официального наступления которых остались считанные минуты. Уже вон 17:48 в столице. Ну и давайте, что ли, для согрева продолжим принимать музыку Радио 7. Уж слишком она, знаете ли, теплая, чтобы от нее отказываться. Ну а вишенкой на торте этого часа будут Blue System. И прямо сейчас Джо Дассен здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle.

0: Реклама.
1: Да что заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «ПТ» не оферта.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга».

0: на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 18 часов. А вот вам свежих новостей от Михаила Гудкова, пожалуйста. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Владимир Путин впервые с 2017 года посетит саммит АТЭС. Он возглавит нашу делегацию на форуме в Шэньчжэне 18-19 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Совместно с лидером КНР Си Цзиньпином и главами ведущих экономик региона предстоит согласовать важные ориентиры дальнейшего развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее стало известно о возможной встрече Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС. Кроме того, Москва работает над тем, чтобы в повестку вошла заявка России на председательство в АТЭС в 2035 году. Непалу потребуется как минимум несколько миллиардов долларов на восстановление после масштабного наводнения. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на Минфин страны. Как отмечается, правительству необходимо обеспечить временное жилье пострадавшим, обеспечить их едой, водой, электричеством и связью. Наводнение началось два дня назад на севере Непала. Были разрушены жилые дома, дороги, мосты и энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, погибли 538 человек, еще около 1000 числятся пропавшими без вести. Среди них более 500 иностранцев, в том числе 8 россиян. Очередное громкое ограбление в Европе. Из Венского музея декоративно-прикладного искусства вынесли колье с бриллиантами. Это драгоценности французского ювелирного дома Ван Клиф. В изделии 673 бриллианта общим весом более 200 каратов. В 2015-м колье было продано на аукционе в Нью-Йорке почти за 4,3 миллиона долларов. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана. Москвичи не поддержали перенос памятника Александру Пушкину. С инициативой о переносе монумента выступил кинорежиссер Никита Михалков. Большинство горожан выразили мнение, что нужно оставить памятник на прежнем месте на Пушкинской площади. Голосование было организовано как тестовое перед выборами в Госдуму и позволило проверить столичную систему электронного голосования. Публичные испытания системы проводились впервые за два года. Напомню, что памятник поэту был открыт на Тверском бульваре в позапрошлом веке. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: Ну что, кто там выходные заказывал? Пожалуйста, получитесь, распишитесь. Уже вон 18.03 в столице. Так что давайте уже усердно приступим к усиленному отдыху, в который в обязательном порядке должно входить прослушивание любимых песен, мне кажется, так. Ну и опционально, по желанию, игра третий лишний. Вот если хотите таким образом развлечься, то буквально пару песен подождите, и все случится. Ну а во второй половине часа Филипп Смирнов любезнейшим образом организует нам виртуальную экскурсию по Москве. В общем, мне кажется, не худший план для начала выходных. Это правда. Так что оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер пятницы обязательно будет добрым.

Чарли Пут и Селена Гомес на Радио 7. We don't talk anymore, или «Мы больше не разговариваем». По-нашему так получается. Вот знаете, мне лично кажется, что подобная модель поведения, она, ну, просто преступна. Как минимум отношениям она на пользу точно не идет. Это правда. И вот, кстати, в игре «Третий лишний» тоже отмолчаться не выйдет. Как минимум ответ на коварнейший вопрос все-таки придется дать. Причем, надеюсь, ответ верный. А за это победителю сегодняшнего раунда подарю приглашение на двоих в бассейн под открытым небом «Чайка». Да, там даже целых три бассейна имеются под открытым небом. Один из них олимпийского стандарта. Так что, мне кажется, событие может получиться очень даже ярким. И если хотите эти пригласительные получить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто окажется седьмым, встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Мария из Москвы. Мария трудится на благо банковского сектора. Ну, как говорится, люди трудятся, должны и отдыхать. Надеюсь, что, Мария, получится у вас отдохнуть в бассейне «Чайка». Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег. Я тоже очень надеюсь на это. Вот. Я очень рада, что я дозвонилась, что на радио попала. Это моя подростковая мечта. Я очень рада с вами тут разговаривать.
1: Ну, смотрите, как здорово. Одну мечту исполнили, теперь осталось дело за малым — исполнить мечту о бассейне. Вот, смотрите, получается так, что у нас совсем уже скоро осень наступит. Тут вот выходные, понедельник, и все, и здравствуй, осень. Но, Мария, хочу вам сказать, не везде так происходит, оказывается. Есть страны на нашей маленькой планетке, в которых осень 1 сентября не приходит официально. Вот скажите, пожалуйста, в какой стране осень 1 сентября не наступит? Эфиопия, Гвинея или Маврикий? Где 1 сентября нет осени? Как думаете?
2: Так, Эфиопия, Гвинея
1: и Маврикий.
2: Или Маврикий.
1: Да. Что-то лишнее. Что выберем?
2: Так, Маврикий, он внизу остров, да?
1: Маврикий внизу.
2: Восток.
1: Так.
2: Так, потом Эфиопия, и третий у нас
1: и,
2: кто?
1: И Гвинея. И Гвинея. И что же? Что же мы будем выбирать, Мария? Вот могу вам подсказку дать, хотите?
2: Да, хочу, очень хочу.
1: Один ответ из трех правильный. Ну, я не знаю, надеюсь, вам это поможет. Итак, Эфиопия, Гвинея, Маврикий. Где 1 сентября не наступает официально осень календарная? Итак, раз, два, три, вы выбираете что?
2: Гвинея.
1: Что?
2: Гвинея.
1: Точно? Это я вас так вот просто переспрошу, и все, и приму. Какой, вот что скажете, то и приму. Эфиопия, Гвинея, Маврикий.
2: Маврикий.
1: Маврикий. Знаете, вот к великой скорби, Мария, на Маврикии официально по календарю осень приходит. 1 сентября. Так что, получается, чуть-чуть промахнулись.
2: Блин.
1: Не расстраивайтесь, не вздумайте, пожалуйста. Тем более, смотрите, у вас есть второй шанс вместе со всеми уже верный ответ прислать через конверт на сайте radio7.ru. Осталось два государства, Гвинея и Эфиопия. Где 1 сентября осень не наступит? Пишите, ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. Тому, кто окажется седьмым, билеты в «Чайку» и достанутся. Удачи!
0: Вечер на 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Входим в парк «Сокольники» через главный вход. У круга сворачиваем налево и двигаемся по песчаной аллее. Впереди видим здание цвета фиалки. На нем вывеска «Бар Виола». Пусть она вас не смущает. Ни бара, ни кафе здесь больше нет, а вы стоите перед знаменитым московским рестораном, видевшим очень многое и подарившим нам кулинарный шедевр – говядину по-сокольнически. Говорят, ресторан появился здесь вскоре после войны. По одной версии – в 1946 году, по другой – в 1948. И будто бы появился не просто так, а по личному распоряжению Сталина. Тогда задумали целую тройку знаковых заведений для столицы – Подкованного ДНХ, Загородный на Волоколамском шоссе и вот эту самую фиалку в Сокольниках. И знаете, когда стоишь перед фасадом, в это почти веришь. В самом облике здания чувствуется масштаб той эпохи, когда даже общепит должен был быть не просто местом, где можно перекусить, а пространством с государственным размахом. Другая идея. Перед нами скромный дворец в римском стиле. Открыли, место стало ультрапопулярным. В середине прошлого века к ресторану пристроили две веранды, и на одной из них открыли самоварную. В праздники здесь выносили на улицу трехведерный самовар, и любой гость мог бесплатно выпить чаю. Этакая маленькая радость для посетителей, но почти ритуал. На верхнем ярусе играл цыганский ансамбль. И для особо почетных гостей блюда поднимали туда по узкой лестнице, будто совершая целый церемониал. С этим местом связаны и имена, которые до сих пор звучат как музыка времени. Говорят, Леонид Осич Утесов, приходя сюда, гладил старый вяз, тот самый, который прозвали «утесовским деревом». И говорил: «Пока ты жив, и я живу». Ради любимого дерева артиста в крыше даже сделали специальное отверстие, чтобы оно могло расти свободно. Увы, годы и болезни оказались сильнее. Дерево спасти не удалось, ствол пришлось убрать, но часть его оставили во дворе, как немой памятник той самой связи человека и места. Позже, в 1970-е, после концерта в Зеленом театре, сюда любила заглядывать Алла Борисовна Пугачева, и в эти стены будто вливалась новая энергия, молодая, дерзкая, совсем другая по ритму. И клип «Осень» она тоже снимала в окрестностях, греясь в уюте фиалки. А в 1990-е у фиалки появилась и другая слава, не столь романтичная, но тоже часть городской летописи. Ее регулярно упоминали в криминальных хрониках как место встреч серьезных парней. Интерьер менялся, подстраиваясь под время. Паркет перекладывали, открытые веранды стеклили, эстраду сменили телевизор и музыкальная установка. Но кое-что уцелело. Старая лепнина на стенах, исторические двери, ведущие в зал, они словно держат память о прежних десятилетиях. Даже бюст Пушкина у входа, и тот с историей, его перенесли сюда из сгоревшего Зеленого театра. В 2012 году фиалку признали памятником архитектуры. И это решение многое определило. Теперь здесь не затевают масштабных переделок, а стараются сохранить дух места. Поэтому сегодня, если бы можно было зайти внутрь, увидели бы советскую мебель, ретро-музыку, знакомые запахи кухни. В меню до последнего времени жила вырезка по-сокольнически. Говядина, фаршированная сыром и грибами. И повара старались держаться традиционной рецептуры, будто продолжая линию, начатую много десятилетий назад. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Если вы ищете волшебный ключ к хорошему настроению, то имя ему музыка. Так утверждают One Tickle T, которых послушали только что. Ну и знаете, если это музыка Радио 7, то она действительно так. Очень полезна для эмоционального фона. Ну а ключ к победе в игре «Третий лишний» — это, конечно же, правильный ответ. Вот давайте сейчас и разберемся с победителем. Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, в какой же стране 1 сентября не наступит официально осень. Выбирали между Эфиопией и Гвинеей. Вот в Гвинее получается, что осень официально наступает действительно, как у всех, 1 сентября. А вот в Эфиопии нет, там все совсем по-другому. Во-первых, эфиопы живут по другому календарю, не так, как вся планета. Он основан на коптской системе. В нем 13 месяцев. И разница с григорианским составляет около 7-8 лет. Ну, а так называемая осень у них длится с марта по май. Так что, если хотите сбежать от надвигающегося сезона, то все в Эфиопию. Ну и седьмое сообщение с правильным ответом прислала Элина из Москвы. Элина, 4932, последние цифры вашего телефона. Мои поздравления, вам достаются два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Ну а нам достается лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения. 18.49 в столице. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь

0: Все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
0: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
2: Дела поручите Коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Cowork Code.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать Коворк.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Да в шпи заработали.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера пятницы.
4: Вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. С помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ. В Магадане проведут работы по укреплению берега Находского моря. Также будет оказана господдержка производителям технологических товаров. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Как отметили в министерстве, в российские вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов сбор и дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными и ароматными с густой мякотью. Гостям также продемонстрировали мини-фасовочную линию, где грозди мыли и делили на привычные магазинные связки. 5 килограммов фруктов уже отправили в российскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Россияне назвали сентябрь временем обновления рабочих привычек и планов. Как пишет «Известия», для многих начало осени становится периодом возвращения к привычному ритму после летнего сезона. 34% опрошенных покупают новые канцтовары, 36% разбирают стол и документы. Смена сезона становится поводом для обновления гардероба. К осени новые вещи покупают 64% работающих россиян. Возвращение к активному рабочему графику также связано с пересмотром профессиональных целей. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.
6: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: А тем временем в столице уже 19:04. Вечер пятницы в самом разгаре. Ну, как-то вот, не знаю, слегка печально, что ли, что это последняя пятница лета. Право слово. Но, тем не менее, друзья, все в наших силах. Мы-то можем сделать так, чтобы она запомнилась и запомнилась с лучшей стороны. Правда ведь? И пускай эта сторона будет музыкальной. Но, коли вы в компании «Радио 7», значит, лучшая музыка на все времена вам обеспечена. Вот у судьи идите сами. Далее в эфире Dire Straits, затем Coldplay. Ну а прямо сейчас Мэрайа Кэри на Радио 7. Добрый вечер.

Coldplay на Радио 7 только что пели о путешествии длиною в жизнь. Вот о том, что эта самая жизнь и есть главное приключение, которое только может с каждым из нас случиться. Мне кажется, действительно так. Но, знаете ли, и путешествия в привычном смысле этого слова, они, согласитесь, тоже лишними не бывают. Особенно, если это путешествие во время отпуска. Ну, правда же. А вот, знаете, коли лето на исходе, то, думаю, можно потихонечку подбивать уже итоги сезона. Вот, например, что касается отпусков и прочих путешествий. Как утверждают социологи, около 62% россиян этим летом в отпуск все-таки сходить умудрились. Правда, вот путешествий в нем не все смогли устроить. Вот, например, как последние исследования показывают, этой весной, не так давно, около 80% из всех, кто в отпуск собирался, планировали провести отпуск на колесах. То есть совершить путешествие на автомобиле по России-матушке. Но провернуть подобную авантюру, конечно, удалось редким счастливчикам в этом году. Но знаете что? Если вдруг у вас по каким-то причинам не вышло совершить путешествие, о котором мечтали, то не расстраивайтесь. Сегодня на календаре имеется такая дата, как «День мечты». Так что загадайте желание обязательно. Вот хотя бы о том самом вояже. Ведь мечты, они, знаете ли, имеют свойство сбываться. Ну, так что не сегодня, так завтра. Во всяком случае, в это верить нужно. Ну а тем временем в столице уже 19:16 и далее на Радио 7 Джеймс Блант. А прямо сейчас Мадонна на семи холмах. Добрый вечер.

0: Абсолютно верно. Будем слушать группу Бланди на этих выходных. Вот настоящий феномен, правда. Потому что как в середине 70-х эта группа появилась, так и до сих пор их музыка не теряет актуальности. Да, конечно, времени прошло. Просто словами не передать. Какие-то десятилетия 74-го. И вот на минуточку в этом году Дебби Харри, солистки коллектива, исполнился 81 год. Ну и, конечно, за 8 десятков лет чего только в жизни не происходило. Ну, а учитывая, что эта звезда все-таки мирового масштаба, то и не самые приятные моменты видела Дебби Харри в виде поклонников, которые, ну вот, сталкерили, преследовали своего кумира. Но нет худа без добра. Потому что вот из-за одного назойливого поклонника, который Дебби Харри докучал, родилась песня, которая спустя 35 лет смогла занять первое место в британском чарте. Почему так случилось, вы узнаете на этих выходных. Ну, а песню предлагаю послушать прямо сейчас. А именно «One Way or Another» в исполнении группы «Блонди» здесь на Радио 7.
1: «Weekend Blondie» только на Радио 7.

0: Да уж, быть с тем, кого любишь, гораздо лучше, нежели порознь. Вот об этом только что Томас Невергрин пел на Радио 7. Ну и думаю, что мысль все-таки настолько очевидна, что вряд ли кто-то с ней будет спорить. Ну, правда же. Ну, а коли так, то, надеюсь, вы любите Радио 7 и с любимыми не расставайтесь. Да, оставайтесь в компании любимой станции. И далее вместе с вами послушаем Майли Сайрус, затем в эфире появится Брайан Эдамс. Ну а под занавес часа Синди Лаупер здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
18: Да что?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.

0: ИП Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Плюс. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 8 вечера пятницы. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия открыта к приезду различных артистов, кроме тех, кто исповедует нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Она отметила, что никаким артистам двери мы не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Ранее источники РБК сообщили, что концерт Уэста в Санкт-Петербурге состоится в запланированные даты. В переговорах с руководством «Газпром-арены» наметилась положительная тенденция. Большинство россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем после начала его широкого использования. Как выяснили аналитики, сразу открыть цифровой кошелек намерены 27% респондентов, то есть практически каждый четвертый. Еще 34% готовы сделать это, когда впервые встретят такой способ оплаты в магазине. Платить цифрой россияне планируют за товары и услуги, а также оплачивать налоги, пошлины и штрафы. 39% респондентов будут использовать цифровой рубль для переводов между людьми. Главным его преимуществом большинство опрошенных считают отсутствие или снижение комиссии за платежи и переводы. 40% отметили, что средства будут храниться на платформе Банка России, а доступ к кошельку можно будет получать через приложения разных банков. Петербург стал лидером по росту доступности аренды жилья среди мегаполисов нашей страны. Аналитики почитали, в каких городах России после аренды квартиры остается больше всего денег. Исследование показало, что Москва проигрывает регионам. При медианной зарплате в 111 тысяч рублей на съемную однушку уйдет около 69 тысяч или 62% дохода. В Петербурге при среднем доходе в 93 тысячи и стоимости арендного жилья в 45 тысяч останется 48 тысяч. По словам экспертов, за год общая арендная нагрузка на семейный бюджет сильнее всего сократилась в Петербурге с 58 до 48%. Осень в Москве начнется с теплых дней, однако о сроках бабьего лета в регионе синоптики пока не говорят. В первых числах сентября будет преимущественно без осадков, 1 и 2 сентября воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот знаете, сегодня услышал мнение, что в пятницу рабочая неделя заканчивается, а жизнь при этом только начинается. Ну, наверное, действительно и так можно сказать. Как минимум, во время выходных мы гораздо больше можем себе позволить, нежели во время трудовой пятидневки. Это правда. Ну, а если у вас имеется желание на грядущий уикенд организовать какой-нибудь вояж, то рекомендую дождаться нашего тревел-эксперта Ольгу Яковину, которая во второй половине часа подкинет вам пару интересных идей для потенциального путешествия. Ну, а пока вернемся к музыке, и через несколько минут в эфире появится Дамиано Давид, а прямо сейчас Майкл Джексон на радио 7. Добрый вечер.

Зачем-то отложить любовь до следующего лета нам только что предлагал Дамиано Давид, которого на Радио 7 послушали. Ну, сомнительное мероприятие. Зачем откладывать приятное надолго? Ну, это действительно так. И вот опять же, некоторые исследования ученых говорят, что если и обустраивать амурную сторону своей жизни, то именно осенью. Да, потому что по статистике пары, которые начинают сближение в осеннюю пору, оказываются зачастую крепче в долгосрочной перспективе. Да, вот вступает в дело так называемый инстинкт перезимовать, который заставляет на бессознательном уровне найти себе парочку. Ну и, собственно, когда люди перезимовывают, вот эту слякоть вместе проживают, то они как будто бы объединяются на фоне вот этой борьбы с природой. Так что, друзья мои, любите друг друга в любое время года, мне кажется, это мероприятие хорошее. И откладывать до следующего лета любовь уж точно не стоит. Ну а любовь к лучшей музыке на все времена мы с вами прямо сейчас и преисполнимся. Далее в эфире Depeche Mode и Spice Girls. А прямо сейчас Абба на Радио 7. Добрый вечер.

и станут двое чем-то единым и со всех сторон целым. Вот примерно таким образом любви только что Spice Girls пели на Радио 7. Ну и да, это действительно так. Ведь когда любишь, хочется полного единения с предметом своего обожания. Правда ведь? Ну а если вы хотите быть еще немного ближе к Радио 7, то берите в руки мобильный телефон, заходите в ваш магазин мобильных приложений и качайте оттуда приложение Radio Hub. Устанавливаете на телефон, запускаете в один клик и слушаете любимую семерку везде, где только есть какой-то намек на интернет. Поэтому устанавливайте и будем объединяться еще вот таким цифровым способом. Ну а пока же продолжим наше единение под лучшую музыку на все времена и через несколько минут послушаем Backstreet Boys. А прямо сейчас TTO на Radio 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Китае появился новый туристический аттракцион – симулятор катастроф и стихийных бедствий. Его запустили некоторое время назад в городе Ханчжоу. В иммерсивном экстрим-центре Люсинбейс можно оказаться в эпицентре тайфуна, селя или наводнения и на собственной шкуре пережить все ощущения, оставаясь при этом в полной безопасности. В комплексе выстроены очень натуралистичные декорации, которые изображают обычные города, парковки, потерпевшие катастрофу в джунглях самолеты, как в сериале «Лост», и другие объекты. Высокотехнологичная система может включать ветер силой до 165 км в час и обрушивать на площадку тонны воды. Все участники приключения облачены в защитные костюмы, а инструкторы следят за их состоянием и дают полезные советы, которые и в реальности помогают спастись. Авторы аттракциона уверяют, что такие приключения помогают людям снять накопившийся стресс и снова ощутить радость жизни. Есть даже семейные пакеты с более мягкими сценариями и обучением спасению на воде и выживанию в условиях дикой природы. Большинству, конечно, эти знания никогда не пригодятся. Зато впечатления у всех участников приключения останутся незабываемые. Похожий центр, кстати, действует и в Токио. И там очень натурально моделируют землетрясение силой до 7 баллов. Только цель у этого центра не развлекательная, а обучающая, чтобы люди понимали, как себя вести в случае реальных неприятностей. На тренинги в этом центре пускают всех желающих и даже иностранцев. Для них есть субтитры на английском. Помимо землетрясений, в центре имитируют тайфуны с ураганами, цунами и пожары в высотных зданиях. Очень полезные, надо сказать, знания для жителей любого города.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Я настоящая тигрица, я победительница, буду рычать, рвать и метать. Вот примерно об этом только что Кэти Перри пела на Радио 7. Ну и знаете, мне кажется, вот подобный настрой, его лучше на понедельник оставить. А на выходных, наверное, хочется не рычать, как тигр, а мурлыкать, как котенок. Вот, собственно, и желаю вам блаженной неги во время этого уикенда. Отдыхайте, друзья мои, набирайте сил. Опять же, ставьте жирную точку в уходящем лете. Надеюсь, за ближайшие пару дней вы успеете это сделать. Ну, а мне же тоже, наверное, позвольте уже отправиться впитывать уикенд каждой клеточкой своего тела. Будем прощаться до понедельника, как всегда. Ну, а пока оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена. И не забудьте, что завтра эту самую компанию вам составит мой дорожайший коллега Женя Будян. С 8 часов утра он появится в студии, так что присоединяйтесь. Ну и за сим прощаемся. Всем роскошного вечера, пятницы, потрясающих выходных. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 21 час.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 22 часа.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: I wanna, I wanna, I

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 23 часа.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным

просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве полночь.

0: Сериала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: грандиозные премьеры. По мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».